0: Ты знаешь, я тоже сейчас им сзади видел, а сзади...
1: That's beautiful.
2: Urban FM 103.5.